в коста. Сто помислял тобе, псугни с кулеци хитвейс. Гасни южте ноги, понад нами е стрико дес. То, что между нами мокне, а потом долго тускне. Шлешь за мной листы гонца, але южте.